0: この番組は視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。
1: Государственные чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейк. Он вынужден был признать, что счета за авиаслуги оплачивались из земельной казны. Знание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
2: Анатолий Явлинский вышел за попередними данными на третье место. Голова его выборчего штаба Сергей Митрохин заявил...
3: Междувременно все снова выпил от форума 7 литров и 20 литров. Кузачи 15 литров.
4: Ситуации в Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы оказываются требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения
0: пособия.
5: Пособия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства.
6: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
7: Det finns en kontinuitet på Gödöstvari. Det är väldigt klart att det var rasna poslar på en stavstvari. Det är uppstava i det på en stavstvari. Det är pravjena formul, det är svaka måste vara razumna. A književnik man mora da diferencira, on mora da razlikuje. I to je ogromna razlika, pa su pitali nedavno u Austriji zašto su, kaže, književnici tako kritični. ako misli na, na iduće korake, ako misli šta će biti posle toga.